0: Радіо Музика. 106,4 FM.
1: Мы будем

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В 2:30 ночи по Иерусалиму американская боевая авиация атаковала военные объекты на юге Ирана, пресекая попытку Тегерана нарушить действующее соглашение о прекращении огня. По заявлению Центрального командования США, удары носили, цитирую, «исключительно оборонительный характер» и были направлены на ликвидацию прямой угрозы американскому контингенту в регионе. Конец цитаты. Официальный представитель ВВС США, капитан военно-морских сил Тим Хокинс, подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают жестко защищать свои силы, несмотря на то, что Белый дом стремится проявлять максимальную сдержанность в условиях хрупкого двухмесячного перемирия. Данный инцидент произошел на фоне финального этапа ядерных переговоров и ультиматума Дональда Трампа по вывозу иранского урана, что серьезно накаляет обстановку в зоне Персидского залива. Канцелярия премьер-министра Израиля выпустила экстренное заявление на фоне появившихся в ивритских СМИ сообщений о госпитализации главы правительства. Согласно официальной формулировке, Биньямин Нетаньяху прошлым вечером был доставлен в Иерусалимскую больницу Адаса Энкерем исключительно для прохождения планового стоматологического лечения, характер которого не раскрывается. Добавлю, что публикация канцелярии премьер-министра последовала незамедлительно, чтобы пресечь волну слухов о резком ухудшении состояния здоровья 76-летнего лидера страны. Тема физического состояния премьер-министра находится под жестким контролем прессы и оппозиции. Особый резонанс ситуация вызвала из-за того, что в прошлом месяце Нетаньяху признался в прохождении курса лучевой терапии против рака. Тогда он оправдал секретность нежеланием давать Ирану повод для антиизраильской пропаганды в разгар боевых действий. Израильские военно-воздушные силы нанесли массированный авиаудар по объектам Хизбаллы в Ливане, задействовав более 85 высокоточных боеприпасов. Подразделения ЦАЛя успешно поразили свыше 70 элементов военной инфраструктуры группировки. Наиболее интенсивная атака была в городе Тир, где истребители уничтожили 10 оперативных штабов, склады с ракетным вооружением и опорные пункты, использовавшиеся боевиками для подготовки нападений на израильские приграничные поселения и армейские подразделения. Параллельно с этим израильская авиация скоординировала действия с наземными силами, проводящими зачистку южных районов Ливана. В ходе точечного удара с воздуха были ликвидированы мобильные патрули боевиков, передвигавшиеся на мотоциклах в зоне проведения сухопутной операции. Командование армии обороны Израиля подчеркивает, что все атакованные объекты представляли прямую угрозу безопасности граждан Израиля.
4: Напомню, что командование тыла Израиля экстренно ужесточило меры безопасности на северных границах из-за возросшей угрозы залпов со стороны Ливана. Начиная с сегодня, 26 мая, с 6 часов утра в приграничной зоне, а также в ряде ключевых населенных пунктов Галилеи, действует режим частичной активности. Теперь на открытом воздухе могут находиться не более 50 человек, а внутри капитальных строений и убежищ – до 200, что втрое меньше предыдущих лимитов. Новые ограничения будут действовать как минимум до 8 часов вечера с сегодняшнего дня вторника. При этом формат работы образовательных учреждений в большинстве указанных районов пока остается без изменений, за исключением отдельных поселений, получивших особые предписания. Ведомство подчеркивает, что ситуация мониторится в режиме реального времени и призывает граждан строго следовать указаниям командования тыла. Сегодня, во вторник, 26 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны небольшое повышение температуры. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. В ночные часы ожидается плюс 18. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. Далее же хиты в режиме нон-стоп.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас.

0: Вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлок. Компания «Эль Аль» была создана в 1948 году вместе с государством. Уже в сентябре того же года первый официальный рейс доставил в Израиль президента Хаима Вайцмана. У страны появились собственные крылья. С первых лет своего существования компания выполняла задачи, которые выходили далеко за пределы коммерческих перевозок. В 1949-50-х годах были эвакуированы десятки тысяч евреев из Йемена. В 1991 году в ходе операции «Соломон» за 36 часов в Израиль прибыли более 14 тысяч евреев из Эфиопии. Один из рейсов установил мировой рекорд по числу пассажиров на борту. Отдельная история – это безопасность. «Эль Аль» считается одной из самых защищенных авиакомпаний мира. Особые процедуры досмотра, поведенческий анализ, многоуровневая система защиты – все это формировалось в условиях постоянной угрозы. Израильские пилоты гражданской авиации, многие из них прошли службу в ВВС, известны высоким уровнем подготовки. Их профессионализм строится на дисциплине, технологии и личной ответственности. В международной авиационной среде израильские экипажи пользуются особым уважением. Компания переживала кризисы, реформы и приватизацию, но неизменным оставалось главное. «Эль Аль» — это воздушная связь Израиля с миром. И когда самолет «Эль Аль» приземляется в аэропорту имени Бен-Гуриона, для многих пассажиров это не просто посадка, это возвращение домой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В 2:30 ночи по Иерусалиму американская боевая авиация атаковала военные объекты на юге Ирана, пресекая попытку Тегерана нарушить действующее соглашение о прекращении огня. По заявлению Центрального командования США, удары носили, цитирую, «исключительно оборонительный характер» и были направлены на ликвидацию прямой угрозы американскому контингенту в регионе. Конец цитаты. Официальный представитель ВВС США, капитан военно-морских сил Тим Хокинс, подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают жестко защищать свои силы, несмотря на то, что Белый дом стремится проявлять максимальную сдержанность в условиях хрупкого двухмесячного перемирия. Данный инцидент произошел на фоне финального этапа ядерных переговоров и ультиматума Дональда Трампа по вывозу иранского урана, что серьезно накаляет обстановку в зоне Персидского залива. Канцелярия премьер-министра Израиля выпустила экстренное заявление на фоне появившихся в ивритских СМИ сообщений о госпитализации главы правительства. Согласно официальной формулировке, Бенямин Нетаньяху прошлым вечером был доставлен в Иерусалимскую больницу Адаса Энкерем исключительно для прохождения планового стоматологического лечения, характер которого не раскрывается. Добавлю, что публикация канцелярии премьер-министра последовала незамедлительно, чтобы пресечь волну слухов о резком ухудшении состояния здоровья 76-летнего лидера страны. Тема физического состояния премьер-министра находится под жестким контролем прессы и оппозиции. Особый резонанс ситуация вызвала из-за того, что в прошлом месяце Нетаньяху признался в прохождении курса лучевой терапии против рака. Тогда он оправдал секретность нежеланием давать Ирану повод для антиизраильской пропаганды в разгар боевых действий. Израильские военно-воздушные силы нанесли массированный авиаудар по объектам Хизбаллы в Ливане, задействовав более 85 высокоточных боеприпасов. Подразделения ЦАЛЯ успешно поразили свыше 70 элементов военной инфраструктуры группировки. Наиболее интенсивная атака была в городе Тир, где истребители уничтожили 10 оперативных штабов, склады с ракетным вооружением и опорные пункты, использовавшиеся боевиками для подготовки нападений на израильские приграничные поселения и армейские подразделения. Параллельно с этим израильская авиация скоординировала действия с наземными силами, проводящими зачистку южных районов Ливана. В ходе точечного удара с воздуха были ликвидированы мобильные патрули боевиков, передвигавшиеся на мотоциклах в зоне проведения сухопутной операции. Командование армии обороны Израиля подчеркивает, что все атакованные объекты представляли прямую угрозу безопасности граждан Израиля.
4: Напомню, что командование тыла Израиля экстренно ужесточило меры безопасности на северных границах из-за возросшей угрозы залпов со стороны Ливана. Начиная с сегодня, 26 мая, с 6 часов утра в приграничной зоне, а также в ряде ключевых населенных пунктов Галилеи, действует режим частичной активности. Теперь на открытом воздухе могут находиться не более 50 человек, а внутри капитальных строений и убежищ до 200, что втрое меньше предыдущих лимитов. Новые ограничения будут действовать как минимум до 8 часов вечера с сегодняшнего дня вторника. При этом формат работы образовательных учреждений в большинстве указанных районов пока остается без изменений, за исключением отдельных поселений, получивших особые предписания. Ведомство подчеркивает, что ситуация мониторится в режиме реального времени и призывает граждан строго следовать указаниям командования тыла. Сегодня, во вторник, 26 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны небольшое повышение температуры. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. В ночные часы ожидается плюс 18. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. Далее же хиты в режиме нон-стоп.

0: настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Компания «Эляль» была создана в 1948 году вместе с государством. Уже в сентябре того же года первый официальный рейс доставил в Израиль президента Хаима Вайцмана. У страны появились собственные крылья. С первых лет своего существования компания выполняла задачи, которые выходили далеко за пределы коммерческих перевозок. В 1949-50-х годах были эвакуированы десятки тысяч евреев из Йемена. В 1991 году в ходе операции «Соломон» за 36 часов в Израиль прибыли более 14 тысяч евреев из Эфиопии. Один из рейсов установил мировой рекорд по числу пассажиров на борту. Отдельная история – это безопасность. «Эляль» считается одной из самых защищенных авиакомпаний мира. Особые процедуры досмотра, поведенческий анализ, многоуровневая система защиты – все это формировалось в условиях постоянной угрозы. Израильские пилоты гражданской авиации, многие из них прошли службу в ВВС, известны высоким уровнем подготовки. Их профессионализм строится на дисциплине, технологии и личной ответственности. В международной авиационной среде израильские экипажи пользуются особым уважением. Компания переживала кризисы, реформы и приватизацию, но неизменным оставалось главное. «Эляль» – это воздушная связь Израиля с миром. И когда самолет «Эляль» приземляется в аэропорту имени Бен-Гуриона, для многих пассажиров это не просто.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Командование Северного округа Израиля объявило о переходе к максимально жестким контрмерам после серии массированных ударов со стороны Южного Ливана. Командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило выступил с экстренным заявлением, в котором подчеркнул, что Хизбалла намеренно пошла на критическое обострение ситуации, нанося удары по жилым кварталам. По словам командующего, атаки на приграничные поселки перешли, цитирую, недопустимую красную линию, поэтому ЦАЛЬ больше не будет ограничиваться точечными ответами и готов к тотальному подавлению огневых точек врага. Это была цитата. Напомню, что заявление Мило прозвучало на фоне резкого изменения оперативной обстановки. За последние 24 часа Хизбалла применила тяжелые реактивные снаряды и ударные дроны по гражданской инфраструктуре Израиля. В ответ же наша артиллерия и боевая авиация начали масштабную волну ударов по позициям группировки вдоль всей разграничительной линии. Командование округом дало понять, что любые попытки нарушить безопасность израильского тыла будут пересекаться задействованием всей огневой мощи армии обороны Израиля, невзирая на международные дипломатические усилия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление. Далее цитирую. «Мы находимся в состоянии войны с Хизбаллой. Только за последние недели наши доблестные бойцы ликвидировали более 600 боевиков. И я хочу, чтобы вы это знали. Более 600 боевиков. Но мы не уберем ногу с педали газа. Напротив, мы намерены давить на нее еще сильнее. Мы продолжим наносить по ним мощные удары». Да, они запускают по нам беспилотники. У нас есть специальная группа, которая работает над решением этой проблемы, и мы с ней справимся. А пока вы демонстрируете невероятную стойкость, я хочу поприветствовать жителей севера страны. Ваша стойкость вдохновляет всех нас, но это также обязывает нас усилить атаки, нарастить мощь. Мы нанесем им сокрушительный удар, говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Президент США Дональд Трамп увязал будущий успех ядерной сделки с Тегераном с расширением соглашений Авраама, потребовав от ключевых мусульманских государств региона, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Катар и Египет, официально нормализовать отношения с нами, с Израилем. Американский лидер подчеркнул, что в перспективе к этой системе безопасности может примкнуть и сам Иран, что превратит регион в единый экономический блок. Несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона о том, что диалог продвигается успешно, Трамп выдвинул Тегерану жесткий ультиматум. По его словам, США примут либо великую сделку, либо вернутся к полномасштабным боевым действиям на уничтожение, которое превзойдет по силе все предыдущие этапы конфликта. Финансовый комитет Кнессета утвердил к первому чтению скандальный законопроект, передающий правительству прямой контроль над бюджетом общественного вещателя Израиля КАН. Решение было принято вопреки жесткому сопротивлению юридического департамента Кнессета и заместителя генерального прокурора, которые признали документ антиконституционным. Новая же норма полностью ликвидирует финансовую независимость вещателя, лишая его защиты от политического давления. Инициатива стала крупной победой министра связи Шломо Каари, который 2 года добивался реформы медиарынка. Теперь же министры смогут вручную урезать финансирование корпорации КАН. Оппозиция и журналистские союзы уже предупреждают, что этот шаг якобы уничтожит свободу прессы в стране, превратив независимые СМИ в инструмент госпропаганды. Сегодня, во вторник, 26 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны небольшое повышение температуры. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. В ночные часы ожидается плюс 18. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. Далее же хиты в режиме нон-стоп.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Когда мы говорим о процентной ставке, ипотеке или росте цен, за этими решениями стоит Банк Израиля, центральный банк страны. Он был создан в 1954 году. Его главная задача – обеспечивать ценовую стабильность и финансовую устойчивость. Проще говоря, держать инфляцию под контролем и сохранять надежность банковской системы. Именно Банк Израиля устанавливает базовую процентную ставку. От нее зависят кредиты, ипотека, инвестиции и деловая активность. В 80-х годах прошлого века страна пережила гиперинфляцию. После масштабной программы стабилизации роль Центрального банка усилилась, а его независимость от правительства стала одним из ключевых принципов экономической системы. За последние десятилетия израильская экономика демонстрировала устойчивость даже в условиях военных конфликтов и глобальных кризисов. Финансовая система сохраняла стабильность, банковский сектор оставался надежным, а шекель укрепил репутацию устойчивой валюты не только в регионе, но и на международной арене. Сегодня Банк Израиля контролирует коммерческие банки, анализирует макроэкономические риски и развивает современные платежные механизмы. Его работа редко становится предметом публичных обсуждений, но именно от решений Центрального банка во многом зависит стоимость жизни, доступность кредитов и доверие к экономике страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. You're recommended to me by some people.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Командование Северного округа Израиля объявило о переходе к максимально жестким контрмерам после серии массированных ударов со стороны Южного Ливана. Командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило выступил с экстренным заявлением, в котором подчеркнул, что Хизбалла намеренно пошла на критическое обострение ситуации, нанося удары по жилым кварталам. По словам командующего, атаки на приграничные поселки перешли, цитирую, недопустимую красную линию, поэтому ЦАЛЬ больше не будет ограничиваться точечными ответами и готов к тотальному подавлению огневых точек врага. Это была цитата. Напомню, что заявление Мило прозвучало на фоне резкого изменения оперативной обстановки. За последние 24 часа Хизбалла применила тяжелые реактивные снаряды и ударные дроны по гражданской инфраструктуре Израиля. В ответ же наша артиллерия и боевая авиация начали масштабную волну ударов по позициям группировки вдоль всей разграничительной линии. Командование округом дало понять, что любые попытки нарушить безопасность израильского тыла будут пересекаться задействованием всей огневой мощи армии обороны Израиля, невзирая на международные дипломатические усилия. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сделал заявление, далее цитирую. «Мы находимся в состоянии войны с Хизбаллой. Только за последние недели наши доблестные бойцы ликвидировали более 600 боевиков. И я хочу, чтобы вы это знали. Более 600 боевиков. Но мы не уберем ногу с педали газа. Напротив, мы намерены давить на нее еще сильнее. Мы продолжим наносить по ним мощные удары». Да, они запускают по нам беспилотники. У нас есть специальная группа, которая работает над решением этой проблемы, и мы с ней справимся. А пока вы демонстрируете невероятную стойкость, я хочу поприветствовать жителей севера страны. Ваша стойкость вдохновляет всех нас. Но это также обязывает нас усилить атаки, нарастить мощь. Мы нанесем им сокрушительный удар, говорится в заявлении премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Президент США Дональд Трамп увязал будущий успех ядерной сделки с Тегераном с расширением соглашений Авраама, потребовав от ключевых мусульманских государств региона, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Катар и Египет, официально нормализовать отношения с нами, с Израилем. Американский лидер подчеркнул, что в перспективе к этой системе безопасности может примкнуть и сам Иран, что превратит регион в единый экономический блок. Несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона о том, что диалог продвигается успешно, Трамп выдвинул Тегерану жесткий ультиматум. По его словам, США примут либо великую сделку, либо вернутся к полномасштабным боевым действиям на уничтожение, которое превзойдет по силе все предыдущие этапы конфликта. Финансовый комитет Кнессета утвердил к первому чтению скандальный законопроект, передающий правительству прямой контроль над бюджетом общественного вещателя Израиля КАН. Решение было принято вопреки жесткому сопротивлению юридического департамента Кнессета и заместителя генерального прокурора, которые признали документ антиконституционным. Новая же норма полностью ликвидирует финансовую независимость вещателя, лишая его защиты от политического давления. Инициатива стала крупной победой министра связи Шломо Каари, который 2 года добивался реформы медиарынка. Теперь же министры смогут вручную урезать финансирование корпорации КАН. Оппозиция и журналистские союзы уже предупреждают, что этот шаг якобы уничтожит свободу прессы в стране, превратив независимые СМИ в инструмент госпропаганды. Сегодня, во вторник, 26 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны небольшое повышение температуры. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. В ночные часы ожидается плюс 18. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. Далее же хиты в режиме нон-стоп.

настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Маккабиаду называют еврейской олимпиадой. Это международные игры для еврейских спортсменов со всего мира. Первая Маккабиада прошла в 1932 году в подмандатной Палестине. Тогда приехали около 400 участников из 18 стран. Для тогдашнего Ишува это было больше, чем спорт. Это было заявление о будущем. Сегодня игры проходят раз в 4 года в Израиле и собирают тысячи спортсменов из десятков стран. Это одно из крупнейших международных спортивных событий, которые регулярно принимает страна. В истории Маккабиады есть и трагическая страница. В 1997 году во время церемонии открытия обрушился временный мост через реку Яркон. Погибли 4 спортсмена из Австралии, десятки получили травмы. После этого были серьезно ужесточены требования к безопасности массовых мероприятий. Но Маккабиада – это не только соревнование за медали. Для многих участников она становится моментом личного выбора. После игр некоторые принимают решение переехать в Израиль и сделать алию. И, пожалуй, в этом главный смысл Маккабиады. Спорт здесь соединяет людей из разных стран с разным опытом, но с общей историей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае.

С видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Заседание военно-политического кабинета Израиля переросло в жесткую внутреннюю перепалку из-за методов борьбы с беспилотниками Хизбаллы. По сообщениям источников, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с радикальным предложением изменить правила игры и в качестве возмездия за каждый запущенный по Израилю дрон силами Цаля полностью сносить по 10 капитальных зданий в Бейруте. Бенямин Нетаньяху уже категорически отверг и публично высмеял эту инициативу. Премьер-министр иронично поинтересовался у Смотрича, каков будет план действий, если Хизбалла выпустит сразу 30 беспилотников. Готов ли министр в ответ стереть с лица земли 30 городских объектов? В то же время на заседании наметился раскол с армейским руководством. Начальник генерального штаба Цаля Эйяль Замир решительно потребовал расширения оперативной свободы действий, прямо заявив Кабинету безопасности, что в условиях массированных атак дронов армия обороны Израиля не способна эффективно воевать и обеспечивать сдерживание, действуя, цитирую, исключительно хирургическим путем и пинцетом. Конец цитаты. Муниципальные власти севера Израиля пошли на беспрецедентный шаг и в одностороннем порядке объявили о закрытии всех образовательных учреждений. Начиная со среды, 27 мая, школы и детские сады в приграничной полосе прекращают очную работу до дальнейшего уведомления, а большинство учеников переводятся на дистанционное обучение. Руководители же северных муниципалитетов заявили, что отказываются рисковать жизнями в условиях, когда, цитирую,

Ливанские беспилотники и ракеты ежедневно прорывают ПВО. Ситуация спровоцировала серьезный раскол между местными властями Галилеи и армейским руководством, которое по-прежнему настаивало на сохранении частичной активности в тылу. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с резким требованием главе правительства Бенямину Нетаньяху немедленно пересмотреть оборонную стратегию и жестко ответить на возобновившиеся ракетные залпы по северу Израиля. Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра связаться с Дональдом Трампом, образно говоря, постучать по столу и заявить, что Израиль больше не намерен мириться с постоянными сиренами, атаками дронов и нормализацией террора ради дипломатических компромиссов. Бен-Гвир потребовал перейти к решительному разгрому врага, лишить Ливан электроснабжения и полностью оккупировать его южную часть, превратив этот регион в закрытую буферную зону. Итамар Бен-Гвир подчеркнул, что безопасность жителей израильского севера должна обеспечиваться исключительно наступательными операциями ЦАЛЯ, а ливанское гражданское население не вернется в свои дома до тех пор, пока Бейрут не восстановит контроль над боевиками Хизбаллы. Об этом заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Прямо сейчас приходят сообщения о том, что Белый дом готовится одобрить полномасштабное расширение военной операции ЦАЛЯ против Хизбаллы в Ливане. Комментируя критическую ситуацию на северной границе, высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что от Иерусалима никто не ожидает пассивного поглощения ударов по его солдатам и гражданским лицам. По данным американской стороны, за последние 8 дней Хизбалла выпустила по израильской территории более 1000 ударных беспилотников и почти 700 ракет. Заявление из США прозвучало параллельно приказу Бенямина Нетаньяху армии нажать на педаль газа и усилить удары по Ливану, что фактически означает зеленый свет для начала масштабной фазы войны. Сегодня, во вторник, 26 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны небольшое повышение температуры. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. В ночные часы ожидается плюс 18. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. Далее же хиты в режиме нон-стоп.

0: настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи.

0: частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Гольда Мейр. Она родилась в Киеве в 1898 году. Выросла в Милуоке и в 1921 переехала в подмандатную Палестину. Не из романтики, а по убеждениям. Работала в кибуце, занималась профсоюзной деятельностью, была среди подписантов Декларации независимости в 1948 году. Позже министр труда, затем министр иностранных дел. В 1969 году стала премьер-министром Израиля. Ее каденция пришлась на сложный период после шестидневной войны, на напряженные отношения с арабскими странами и дипломатическое противостояние холодной войны. Затем наступил октябрь 1973 года. Война судного дня. Первые часы стали шоком для страны. Потери были тяжелыми. Доверие к руководству оказалось под ударом. Работала комиссия «Граната». Общественное давление усиливалось.

В апреле 1974 года Гольда Мейер ушла в отставку. Ее часто называют «железной», но в ее стиле не было театра. Это был человек решений, иногда непопулярных, иногда болезненных. В разгар международной критики она сказала: «Мы предпочитаем их осуждение их соболезнованиям». И, пожалуй, именно поэтому Гольда Мейер остается фигурой, о которой продолжают спорить. Но не из-за образа, а из-за ответственности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Заседание военно-политического кабинета Израиля переросло в жесткую внутреннюю перепалку из-за методов борьбы с беспилотниками «Хизбаллы». По сообщениям источников, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с радикальным предложением изменить правила игры и в качестве возмездия за каждый запущенный по Израилю дрон силами Цааля полностью сносить по 10 капитальных зданий в Бейруте. Бенямин Нетаньяху уже категорически отверг и публично высмеял эту инициативу. Премьер-министр иронично поинтересовался у Смотрича, каков будет план действий, если «Хизбалла» выпустит сразу 30 беспилотников. Готов ли министр в ответ стереть с лица земли 30 городских объектов? В то же время на заседании наметился раскол и с армейским руководством. Начальник генерального штаба Цааля Эйяль Замир решительно потребовал расширения оперативной свободы действий, прямо заявив Кабинету безопасности, что в условиях массированных атак дронов армия обороны Израиля не способна эффективно воевать и обеспечивать сдерживание, действуя, цитирую, «исключительно хирургическим путем и пинцетом». Конец цитаты. Муниципальные власти севера Израиля пошли на беспрецедентный шаг и в одностороннем порядке объявили о закрытии всех образовательных учреждений. Начиная со среды, 27 мая, школы и детские сады в приграничной полосе прекращают очную работу до дальнейшего уведомления, а большинство учеников переводятся на дистанционное обучение. Руководители же северных муниципалитетов заявили, что отказываются рисковать жизнями в условиях, когда, цитирую, «ливанские беспилотники и ракеты ежедневно прорывают ПВО». Ситуация спровоцировала серьезный раскол между местными властями Галилеи и армейским руководством, которое по-прежнему настаивало на сохранении частичной активности в тылу. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с резким требованием главе правительства Бенямину Нетаньяху немедленно пересмотреть оборонную стратегию и жестко ответить на возобновившиеся ракетные залпы по северу Израиля. Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра связаться с Дональдом Трампом, образно говоря, постучать по столу и заявить, что Израиль больше не намерен мириться с постоянными сиренами, атаками дронов и нормализацией террора ради дипломатических компромиссов. Бен-Гвир потребовал перейти к решительному разгрому врага, лишить Ливан электроснабжения и полностью оккупировать его южную часть, превратив этот регион в закрытую буферную зону. Итамар Бен-Гвир подчеркнул, что безопасность жителей израильского севера должна обеспечиваться исключительно наступательными операциями Цааля, а ливанское гражданское население не вернется в свои дома до тех пор, пока Бейрут не восстановит контроль над боевиками «Хизбаллы». Об этом заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Прямо сейчас приходят сообщения о том, что Белый дом готовится одобрить полномасштабное расширение военной операции ЦАЛЯ против Хизбаллы в Ливане. Комментируя критическую ситуацию на северной границе, высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что от Иерусалима никто не ожидает пассивного поглощения ударов по его солдатам и гражданским лицам. По данным американской стороны, за последние 8 дней Хизбалла выпустила по израильской территории более 1000 ударных беспилотников и почти 700 ракет. Заявление из США прозвучало параллельно приказу Бенямина Нетаньяху армии нажать на педаль газа и усилить удары по Ливану, что фактически означает зеленый свет для начала масштабной фазы войны. Сегодня, во вторник, 26 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны небольшое повышение температуры. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. В ночные часы ожидается плюс 18. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. Далее же хиты в режиме нон-стоп.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.ai.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Бейсбол редко связывают с Израилем. Это игра, родившаяся в США. Но у Израиля есть национальная сборная и своя история в этом виде спорта. Бейсбол начал развиваться в стране в 80-х годах, во многом благодаря репатриантам из Северной Америки. Появились молодежные лиги, тренеры, первые поля. Спорт оставался нишевым, но постепенно набирал устойчивость. Перелом произошел в 2010-х. Международные правила позволяют выступать за сборную спортсменам, имеющим право на израильское гражданство. В команду пришли игроки с еврейскими корнями из США. Часть из них оформила гражданство. В 2017 году сборная Израиля сенсационно вышла во второй раунд чемпионата мира World Baseball Classic. А в 2021 году команда впервые в истории страны приняла участие в Олимпийских играх в Токио. Параллельно развивается и внутренняя инфраструктура, десятки детских и юношеских команд, национальные турниры и программы подготовки. Израильский бейсбол – это пример того, как диаспора и гражданство могут работать не только в политике или экономике, но и в спорте. Игра, пришедшая из-за океана, постепенно становится частью местной спортивной карты. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: the canal, romantic like 6 pound wine.
1: Радио музыка.
2: Радио музыка.
3: Радио музыка.
2: 106.4 FM.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В армии обороны Израиля официально опровергает слухи о нехватке защитных средств для борьбы с беспилотниками на северной границе. Пресс-секретарь ЦАЛИ, бригадный генерал Эфи Дефрин, заявил, что оборонное ведомство ведет ускоренное оснащение передовых позиций специальными противодроновыми сетями, а также технологическими системами перехвата, а закупки контролируются лично начальником генштаба. Военный подчеркивает, что армия полностью укомплектована и категорически не нуждается в сборе гражданских пожертвований или же частных инициатив. Дефрин предупредил, что использование несертифицированных сетей кустарного производства несет прямую угрозу безопасности солдат. Спикер добавил, что большая часть принимаемых мер по противодействию дронам Хизбалле остается строго засекреченной. Однако в качестве подтверждения масштабных фортификационных работ командование опубликовало кадры массовой установки систем инженерной защиты на оперативных базах в Южном Ливане. Прямо сейчас в нашем эфире новое заявление президента США Дональда Трампа. Дональд Трамп выдвинул Ирану бескомпромиссные условия ликвидации его ядерного потенциала, фактически заблокировав попытки Тегерана передать запасы третьим странам. В своей соцсети американский лидер категорично потребовал незамедлительной сдачи всего высокообогащенного урана, назвав его, цитирую, «ядерной пылью». Согласно ультиматуму, у Тегерана есть только два пути. Либо сырье отправляется в США для уничтожения, либо ликвидируется на месте под жестким контролем МАГАТЭ. Заявление Белого дома стало прямым ответом на планы Ирана вывести уран в Китай. Вашингтон же четко дал понять, без полной утилизации 440 килограммов опасного топлива США не снимут экономическую блокаду. Этот жесткий пункт теперь стал главным условием подписания исторического соглашения в рамках действующего перемирия. Напомню, что командование тыла Израиля экстренно ужесточило меры безопасности на северных границах из-за возросшей угрозы залпов со стороны Ливана. Начиная с сегодня, 26 мая, с 6 часов утра в приграничной зоне, а также в ряде ключевых населенных пунктов Галилеи, действует режим частичной активности. Военные существенно сократили разрешенную численность массовых собраний. Теперь на открытом воздухе могут находиться не более 50 человек, а внутри капитальных строений и убежищ до 200, что втрое меньше предыдущих лимитов. Новые ограничения будут действовать как минимум до 8 часов вечера с сегодняшнего дня вторника. При этом формат работы образовательных учреждений в большинстве указанных районов пока остается без изменений, за исключением отдельных поселений, получивших особые предписания. Ведомство подчеркивает, что ситуация мониторится в режиме реального времени и призывает граждан строго следовать указаниям командования тыла. Полиция Бершевы успешно завершила масштабную операцию по перехвату опасных грабителей. Оперативники и бойцы патрульных служб выследили внедорожник с подозреваемыми, которые ранее совершили дерзкое нападение на курьера службы доставки в черте города и отобрали его имущество. На требование сдаться злоумышленники ответили агрессивным бегством, выехав в глубокое бездорожье Негева. Финальный этап погони зафиксировали бортовые камеры полицейских. Преследуемый автомобиль на полной скорости занесло на песчаном склоне, после чего подозреваемые бросили машину и попытались скрыться. Патрульные же настигли их и задержали. Мировой суд Бершевы удовлетворил запрос следствия и оставил фигурантов под стражей до сегодняшнего вечера 26 мая для предъявления официальных обвинений. Сегодня, во вторник, 26 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны небольшое повышение температуры. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. В ночные часы ожидается плюс 18. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. Далее же хиты в режиме нон-стоп.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Рафаэль – одна из ключевых оборонных компаний Израиля. Она возникла в 1948 году как научно-исследовательское подразделение Министерства обороны. Изначально это была лаборатория, занимавшаяся разработками для армии. Со временем она превратилась в крупную государственную корпорацию, специализирующуюся на высокотехнологичных оборонных системах. Среди наиболее известных проектов – система противоракетной обороны «Железный купол», предназначенная для перехвата ракет малой и средней дальности. Компания также участвует в разработке системы «Проща Давида» и других многоуровневых комплексов защиты. Но деятельность «Рафаэль» не ограничивается противоракетными технологиями. Это системы точного наведения, беспилотные платформы, средства радиоэлектронной борьбы, киберрешения. Продукция компании экспортируется в десятки стран. При этом «Рафаэль» остается частью израильской оборонной экосистемы, тесно связанной с армией, академическими институтами и промышленностью. История «Рафаэль» – это пример того, как государство, находящееся в сложной геополитической среде, сделало ставку на инженерное превосходство и научные разработки. Это не только производство вооружений, это школа технологий, многие из которых впоследствии находят применение и в гражданской сфере. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В армии обороны Израиля официально опровергает слухи о нехватке защитных средств для борьбы с беспилотниками на северной границе. Пресс-секретарь ЦАЛЯ, бригадный генерал Эфи Дефрин, заявил, что оборонное ведомство ведет ускоренное оснащение передовых позиций специальными противодроновыми сетями, а также технологическими системами перехвата, а закупки контролируются лично начальником генштаба. Военный подчеркивает, что армия полностью укомплектована и категорически не нуждается в сборе гражданских пожертвований или же частных инициатив. Дефрин предупредил, что использование несертифицированных сетей кустарного производства несет прямую угрозу безопасности солдат. Спикер добавил, что большая часть принимаемых мер по противодействию дронам Хизбалле остается строго засекреченной. Однако в качестве подтверждения масштабных фортификационных работ командование опубликовало кадры массовой установки систем инженерной защиты на оперативных базах в Южном Ливане. Прямо сейчас в нашем эфире новое заявление президента США Дональда Трампа. Дональд Трамп выдвинул Ирану бескомпромиссные условия ликвидации его ядерного потенциала, фактически заблокировав попытки Тегерана передать запасы третьим странам. В своей соцсети американский лидер категорично потребовал незамедлительной сдачи всего высокообогащенного урана, назвав его, цитирую, «ядерной пылью». Согласно ультиматуму, у Тегерана есть только два пути. Либо сырье отправляется в США для уничтожения, либо ликвидируется на месте под жестким контролем МАГАТЭ. Заявление Белого дома стало прямым ответом на планы Ирана вывести уран в Китай. Вашингтон же четко дал понять, без полной утилизации 440 килограммов опасного топлива США не снимут экономическую блокаду. Этот жесткий пункт теперь стал главным условием подписания исторического соглашения в рамках действующего перемирия. Напомню, что командование тыла Израиля экстренно ужесточило меры безопасности на северных границах из-за возросшей угрозы залпов со стороны Ливана. Начиная с сегодня, 26 мая, с 6 часов утра в приграничной зоне, а также в ряде ключевых населенных пунктов Галилеи, действует режим частичной активности. Военные существенно сократили разрешенную численность массовых собраний. Теперь на открытом воздухе могут находиться не более 50 человек, а внутри капитальных строений и убежищ до 200, что втрое меньше предыдущих лимитов. Новые ограничения будут действовать как минимум до 8 часов вечера с сегодняшнего дня вторника. При этом формат работы образовательных учреждений в большинстве указанных районов пока остается без изменений, за исключением отдельных поселений, получивших особые предписания. Ведомство подчеркивает, что ситуация мониторится в режиме реального времени и призывает граждан строго следовать указаниям командования тыла. Полиция Бершевы успешно завершила масштабную операцию по перехвату опасных грабителей. Оперативники и бойцы патрульных служб выследили внедорожник с подозреваемыми, которые ранее совершили дерзкое нападение на курьера службы доставки в черте города и отобрали его имущество. На требование сдаться злоумышленники ответили агрессивным бегством, выехав в глубокое бездорожье Негева. Финальный этап погони зафиксировали бортовые камеры полицейских. Преследуемый автомобиль на полной скорости занесло на песчаном склоне, после чего подозреваемые бросили машину и попытались скрыться. Патрульные же настигли их и задержали. Мировой суд Бершевы удовлетворил запрос следствия и оставил фигурантов под стражей до сегодняшнего вечера 26 мая для предъявления официальных обвинений. Сегодня, во вторник, 26 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны небольшое повышение температуры. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. В ночные часы ожидается плюс 18. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. Далее же хиты в режиме нон-стоп.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением.

0: Чем, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль давно ассоциируется с новейшими медицинскими разработками. Но один из самых заметных сдвигов последних лет произошел не в операционной, а в цифровой среде. Речь о телемедицине и дистанционном мониторинге. Во время пандемии COVID-19 система здравоохранения ускоренно внедрила удаленные консультации. Пациенты начали общаться с врачами через защищенные платформы, получать рекомендации и контроль без личного визита. Но на этом процесс не остановился. Сегодня дистанционный мониторинг применяется для пациентов с хроническими заболеваниями, кардиологии, гериатрии, после хирургических вмешательств. Специальные устройства передают показатели давления, пульса, уровни кислорода и другие параметры напрямую медицинским командам. Суть не только в удобстве. Главное – раннее выявление ухудшений. Медицинская команда получает сигнал до того, как состояние становится критическим. Телемедицина постепенно меняет саму модель ухода. Медицина выходит за пределы больничных стен и становится непрерывным процессом наблюдения. И это не замена врача, а усиление его возможностей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьеры.

0: карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Mano.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В иврите есть слова, которые невозможно перевести одним русским словом. Их можно объяснить, но нельзя заменить. Первое слово, например, «мамлахтиют». Это не просто государственность. Это поведение, соответствующее интересам государства. Сдержанность, ответственность, приоритет системы над личным. Второе – фраер. В израильском контексте это человек, который позволяет собой воспользоваться. Никто не хочет быть фраером, но при этом общество высоко ценит честность. В этом слове целая социальная философия. Дальше такое слово, как «хосен». Обычно его переводят как «устойчивость». Но речь не только о прочности экономики или армии. Это психологическая стойкость общества и способность быстро восстанавливаться после кризисов. Следующее слово – «леарим», буквально «поднять». В разговорной речи это означает «запустить», «организовать», «сделать быстро и энергично». А в молодежном сленге это еще и «похвалить», «дать импульс». Можно «леарим проект», а можно «леарим лебенадам» – «поддержать человека», «поднять ему настроение». Есть еще такое слово, как «нарратив». В израильской политике это не просто история, это конкурирующая версия реальности. Язык всегда отражает общество. Через такие слова видно, чем живет страна. Иврит концентрирован, в нем мало декоративности и очень много энергии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на...

Хайфский залив – это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

восток. Мы пишем письма ветер в спину.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. В Израиле проживает около миллиона выходцев из стран бывшего СССР. Это примерно 15% населения страны. Русский язык стал одним из самых распространенных разговорных языков после иврита и арабского. В 1990-е годы Израиль принял крупнейшую волну репатриации в своей истории. Среди новых граждан были десятки тысяч инженеров, врачей, ученых, музыкантов. Эта алия существенно усилила израильскую науку, медицину и технологический сектор. Русский закрепился в медиа. Газета «Вести» на протяжении десятилетий остается крупнейшим русскоязычным изданием. Работают новостные порталы, радиопрограммы, культурные проекты. В театральной сфере заметную роль играет театр «Гешер», созданный репатриантами и ставший частью израильского культурного пространства. Во многих больницах и муниципалитетах информация доступна на русском языке. Это уже не язык адаптации, а полноценный инструмент общественной коммуникации. И есть еще одна важная перемена. Если в первые годы многие старались быстрее раствориться и говорили на русском тише, то сегодня ситуация изменилась. Новые волны репатриации последних лет, а также взросление второго поколения изменили отношение к корням. Русский язык все чаще звучит открыто, без стеснения. Появилось ощущение культурной уверенности. Русский в Израиле – это не временный пласт. Это одна из устойчивых составляющих современного израильского общества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Многие израильские кварталы 60-х-70-х годов кажутся сегодня серыми и однообразными. Бетонные фасады, простые линии, минимум украшений. Но эти дома невозможно оценивать вне контекста времени. В первые десятилетия существования государства население выросло в несколько раз. После временных лагерей для репатриантов стране нужно было быстро обеспечить постоянным жильем сотни тысяч семей, выходцев из Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Приоритет был один – скорость и доступность. Архитектура того периода следовала принципам модернизма. Функциональность, простота, отказ от декора – это был сознательный выбор. Дом должен был быть практичным и одинаковым для всех. Идея равенства проявлялась даже в фасадах. Многие такие районы строились в городах развития и на периферии. Со временем они стали не только жилыми кварталами, но и пространством социальной истории с ее успехами, напряжениями и разрывами. Сегодня часть этих домов обновляют или сносят. На их месте появляются современные комплексы. Но прежние кварталы остаются частью городской ткани и коллективной памяти. Это не архитектура для открытки. Это архитектура демографического рывка. Бетон тех лет не про красоту. Он про скорость, выживание и строительство государства. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

отца, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Цфат – один из четырех священных городов иудаизма, наряду с Иерусалимом, Хевроном и Тверией.

особое значение связано не столько с древностью, сколько с духовным расцветом XVI века. После изгнания евреев из Испании в 1492 году тысячи беженцев оказались в Османской империи. Часть из них поселилась в Галилее. Цфат постепенно стал центром еврейской учености и мистической мысли. Именно здесь жил и преподавал раввин Ицхак Лурия, известный как Ари. Здесь работал раввин Йосеф Каро, автор «Шульхан Арух». В Цфате сформировалась лурианская каббала, направление, оказавшее влияние на религиозную традицию еврейских общин по всему миру. Город переживал землетрясения, экономические спады, смену империй. В 20 веке он стал и центром художественной жизни. В старом квартале открылись мастерские и галереи. Сегодня Цфат – это узкие каменные улицы, старинные синагоги и тихая атмосфера Галилеи. Город, где духовная традиция и современное искусство сосуществуют рядом. Цфат напоминает, история Израиля – это не только политика и технологии, но и глубокий духовный пласт, который продолжает влиять на культуру страны. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
4: I'm in love with it, yeah, yeah. I'm in love, yeah.